так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужина я наконец не нашел.

кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что сам приобрел.